Да тут у нас играет наш цыган без ему скрет. Он и лост мит сих оф канфуй депотиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс фалост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.